0: атаковать! Лежать, бросать оружие! Орать по него!
1: Что ты там задумал? Руки покажи, база!
0: Лежать!
2: Вы на землю!
1: Рукой отодвинь от себя! А ну вставай! Вставай!
0: Руки от ствола убери!